В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 28 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Предупреждение о сильных дождях остается в силе по всей Японии. Прошел месяц после сильного землетрясения в префектуре Кумамото. По словам экспертов, в Непале последствия оползней распространяются на 80 километров вниз по течению реки. А сейчас подробнее об этом. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе Хокурику в центральной Японии. Синоптики предупреждают, что и другие части страны могут пострадать до конца пятницы, и это резко увеличит риск стихийных бедствий. В регионах Тохоку, Канто, Кусин-Эцу, Токай, Кинки и северной части Кюсю также возможны чрезвычайно сильные дожди. Метеорологическое управление Японии предупреждает население о необходимости сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, разливами рек и оползнями. Экстренное предупреждение 5 уровня об опасности сильных дождей по 5-бальной шкале было понижено до 3 для 5 муниципалитетов в префектурах Исикава и Тояма. Предупреждение охватывает города Хакуи и Хими, а также Сика, Ходацу Симидзу и Нака-Ното. В некоторых районах префектур Исикава и Тояма до сих пор действует 4 уровень экстренного предупреждения о возможных оползнях. За 24 часа до 20:00 четверга в Хими и Хакуи выпало более 340 мм осадков. В городе Ходацу Симидзу 260 мм. Это новые рекордные показатели. Тем временем сообщается о многочисленных оползнях, а также о выходе рек из берегов и затоплении домов. Власти префектуры Исикава сообщают, что оползни в нескольких районах отрезали от внешнего мира более 200 человек. В пятницу исполняется месяц со дня мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото. Власти призывают население этого района сохранять бдительность в связи с возможностью новых сильных подземных толчков. Интенсивное землетрясение, произошедшего 28 июля, достигло максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7 в городах Уки и Хикава. Толчки вызвали серьезные разрушения на обширной территории. По данным Метеорологического управления Японии, частота подземных толчков в регионе умеренно снижается, но по-прежнему остается выше обычной. Управление призывает местных жителей в течение примерно еще месяца сохранять бдительность в связи с возможными землетрясениями интенсивностью около 5 минус или выше. По данным правительственной комиссии по исследованию землетрясений, это сильное землетрясение предположительно произошло в результате смещения отдельных участков зоны разлома Хинагу. Сейсмологи подчеркивают, что необходимо сохранять осторожность на случай новых сильных толчков, поскольку некоторые участки зоны разлома еще не сместились. После землетрясения префектуру Кумамото охватил палящий зной. 3 августа максимальная дневная температура в городе Кумамото поднялась до 40,3 градуса по Цельсию. В среду столбик термометра в городе Ясусиро достиг отметки 39,2 градуса. Оба показателя являются рекордными для этих городов с момента начала наблюдений. Представители метеоуправления ожидают, что в течение следующих 7 дней в префектуре сохранится изнурительно жаркая погода, а высокие температуры, по прогнозам, продержатся до начала сентября. Жителям префектуры следует принимать тщательные меры предосторожности против теплового удара при выполнении работ по уборке и восстановлению, а также других видах деятельности. В частности, им рекомендуется регулярно отдыхать и употреблять воду и соль каждые 20-30 минут. Эксперт проанализировал спутниковые снимки крупномасштабных оползней
и внезапных наводнений, которые произошли в среду в приграничном районе между Непалом и Китаем, и установил, что последствия распространились как минимум на 80 километров ниже по течению от места оползня. Профессор Ватанабе Хиденори из Высшей школы Токийского университета проанализировал изображения районов вокруг этого места, расположенного примерно в 70 километрах к северу от столицы Непала, Катманду. По его словам, на снимках, сделанных во вторник, видны, по всей видимости, ледник и камни на склоне горы. Однако снимки, сделанные в среду, показывают, что большой участок склона сильно размыт и обрушился. Примерно в 7 километрах ниже по течению от места обрушения со стороны Непала долину завалило обломками, а склоны, некогда зеленые, покрытые деревьями, пожелтели. Ватанабе говорит, что обесцвеченная территория может простираться на высоту до 800 метров над низом долины. На снимках также видно, что примерно в 60 километрах ниже по течению от места происшествия река расширилась до 300 метров, а некоторые населенные пункты вдоль реки оказались затоплены мутным потоком. Даже примерно в 80 километрах ниже по течению река вышла из берегов, и можно увидеть затопленные участки вокруг зданий. Профессор говорит, что катастрофа могла быть вызвана одновременным обрушением ледника и горных пород. Он отмечает, что последствия обрушения распространились примерно на 80 километров вниз по течению и, возможно, образовалось огромное количество наносов. Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран. Однако спустя почти 6 месяцев с начала конфликта власти Ирана не проявляют практически никаких признаков готовности к компромиссу. Это противостояние оказывает влияние на общественное мнение в США. Результаты опроса показали, что большинство американцев ожидают, что военное вмешательство продлится долгое время.

Информационное агентство Reuters и исследовательская компания Ipsos провели опрос среди более чем 1200 американцев в возрасте от 18 лет и старше в течение 4 дней по 24 августа. Результаты опроса показали, что 83% респондентов ожидают, что военное вмешательство США продлится долгое время. Вскоре после начала конфликта в начале марта этот показатель составлял всего 60%. Лишь 25% респондентов одобряют действия президента Дональда Трампа в данной ситуации, тогда как 63% выразили неодобрение. Однако среди сторонников республиканской партии действия Трампа одобрили 62%. Профессор университета штата Мэн Марк Брюер, изучающий общественное мнение и политику, поделился с NHK своим мнением о том, что приводит к снижению рейтингов. Как предположил Брюер, главная причина заключается в том, что большинство американцев не видят в данном военном конфликте реальной необходимости и не понимают, почему США вступили в войну с Ираном. На этом мы завершаем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакуры.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга цукуттанда. Дозо.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
4: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
4: Коно тамагояки амакуте оисии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
3: Кайто,
0: ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефになりたいんだ.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お弁当だよ.
4: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
4: この卵焼き甘くて美味しいです.
0: Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно-тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет, типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
5: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки». 甘くて美味しいです。
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
6: 上野公園どうでしたか?
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: Давайте разберем эти фразы.
6: Уэно-коэн, どうでしたか?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. どうでしたか? Это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
6: 広くて綺麗で、とても良かったです。
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: 広くて – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» – это на прилагательное «кирейна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо йокатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
5: «Хирокте». «Хирокте кирейде». «Хирокте кирейде». «Тотемо йокатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
5: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
5: «Каваи». «Каваи».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте. А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
5: «Сейкакуна». «Сейкакуна».
0: А «удобные»?
5: «Бенлина». «Бенлина».
0: Попробуйте.
7: «Секакで便利ですね».
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
5: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: О бенто да йо. Боку га цукуттан да. Дозо.
3: きれい、すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
8: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
8: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики

0: Советы Харусан. Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
1: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
0: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
1: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
0: А куда чаще всего отправляются на оханами?
1: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 28 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Предупреждение о сильных дождях остается в силе по всей Японии. Прошел месяц после сильного землетрясения в префектуре Кумамото. По словам эксперта в Непале, последствия оползней распространяются на 80 километров вниз по течению реки. А сейчас подробнее об этом. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе Хукурику в центральной Японии. Синоптики предупреждают, что и другие части страны могут пострадать до конца пятницы, и это резко увеличит риск стихийных бедствий. В регионах Тохоку, Канто, Кусин-Эцу, Токай, Кинки и северной части Кюсю также возможны чрезвычайно сильные дожди. Метеорологическое управление Японии предупреждает население о необходимости сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, разливами рек и оползнями. Экстренное предупреждение 5 уровня об опасности сильных дождей по 5-бальной шкале было понижено до 3 для 5 муниципалитетов в префектурах Исикава и Тояма. Предупреждение охватывает города Хакуи и Хими, а также Сика, Ходацу Симидзу и Нака-Ното. В некоторых районах префектур Исикава и Тояма до сих пор действует 4-й уровень экстренного предупреждения о возможных оползнях. За 24 часа до 20:00 четверга в Хими и Хакуи выпало более 340 мм осадков. В городе Ходацу Симидзу 260 мм. Это новые рекордные показатели. Тем временем сообщается о многочисленных оползнях, а также о выходе рек из берегов и затоплении домов. Власти префектуры Исикава сообщают, что оползни в нескольких районах отрезали от внешнего мира более 200 человек. В пятницу исполняется месяц со дня мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото. Власти призывают население этого района сохранять бдительность в связи с возможностью новых сильных подземных толчков. Интенсивное землетрясение, произошедшего 28 июля, достигло

максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7 в городах Уки и Хикава. Толчки вызвали серьезные разрушения на обширной территории. По данным Метеорологического управления Японии, частота подземных толчков в регионе умеренно снижается, но по-прежнему остается выше обычной. Управление призывает местных жителей в течение примерно еще месяца сохранять бдительность в связи с возможными землетрясениями интенсивностью около 5 минус или выше. По данным правительственной комиссии по исследованию землетрясений, это сильное землетрясение предположительно произошло в результате смещения отдельных участков зоны разлома Хинагу. Сейсмологи подчеркивают, что необходимо сохранять осторожность на случай новых сильных толчков, поскольку некоторые участки зоны разлома еще не сместились. После землетрясения префектуру Кумамото охватил палящий зной. 3 августа максимальная дневная температура в городе Кумамото поднялась до 40,3 градуса по Цельсию. В среду столбик термометра в городе Ясусиро достиг отметки 39,2 градуса. Оба показателя являются рекордными для этих городов с момента начала наблюдений. Представители метеоуправления ожидают, что в течение следующих 7 дней в префектуре сохранится изнурительно жаркая погода, а высокие температуры, по прогнозам, продержатся до начала сентября. Жителям префектуры следует принимать тщательные меры предосторожности против теплового удара при выполнении работ по уборке и восстановлению, а также других видах деятельности. В частности, им рекомендуется регулярно отдыхать и употреблять воду и соль каждые 20-30 минут. Эксперт проанализировал спутниковые снимки крупномасштабных оползней и внезапных наводнений, которые произошли в среду в приграничном районе между Непалом и Китаем, и установил, что последствия распространились как минимум на 80 километров ниже по течению от места оползня. Профессор Ватанабе Хиденори из Высшей школы Токийского университета проанализировал изображения районов вокруг этого места, расположенного примерно в 70 километрах к северу от столицы Непала Катманду. По его словам, на снимках, сделанных во вторник, видны, по всей видимости, ледник и камни на склоне горы. Однако снимки, сделанные в среду, показывают, что большой участок склона сильно размыт и обрушился. Примерно в 7 километрах ниже по течению от места обрушения со стороны Непала долину завалило обломками, а склоны, некогда зеленые, покрытые деревьями, пожелтели. Ватанабе говорит, что обесцвеченная территория может простираться на высоту до 800 метров над низом долины. На снимках также видно, что примерно в 60 километрах ниже по течению от места происшествия река расширилась до 300 метров, а некоторые населенные пункты вдоль реки оказались затоплены мутным потоком. Даже примерно в 80 километрах ниже по течению река вышла из берегов, и можно увидеть затопленные участки вокруг зданий. Профессор говорит, что катастрофа могла быть вызвана одновременным обрушением ледника и горных пород. Он отмечает, что последствия обрушения распространились примерно на 80 километров вниз по течению и, возможно, образовалось огромное количество наносов. Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран, однако спустя почти 6 месяцев с начала конфликта власти Ирана не проявляют практически никаких признаков готовности к компромиссу. Это противостояние оказывает влияние на общественное мнение в США. Результаты опроса показали, что большинство американцев ожидают, что военное вмешательство продлится долгое время. Информационное агентство Reuters и исследовательская компания Ipsos провели опрос среди более чем 1200 американцев в возрасте от 18 лет и старше в течение 4 дней по 24 августа. Результаты опроса показали, что 83% респондентов ожидают, что военное вмешательство США продлится долгое время. Вскоре после начала конфликта в начале марта этот показатель составлял всего 60%.
Лишь 25% респондентов одобряют действия президента Дональда Трампа в данной ситуации, тогда как 63% выразили неодобрение. Однако среди сторонников республиканской партии действия Трампа одобрили 62%. Профессор университета штата Мэн Марк Брюер, изучающий общественное мнение и политику, поделился с NHK своим мнением о том, что приводит к снижению рейтингов. Как предположил Брюер, главная причина заключается в том, что большинство американцев не видят в данном военном конфликте реальной необходимости и не понимают, почему США вступили в войну с Ираном. На этом мы завершаем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
1: А теперь разберем фразы по порядку. Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакуте ойсии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
3: Кайто,
0: ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефу ни наритайнда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Обенто дайо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. «Коно тамагояки» означает «этот японский омлет». «Тамагояки» – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки, амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
6: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн, доу дештака?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. どうでしたか? Это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
3: 広くて綺麗で、とても良かったです。
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: 広くて – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирейде» – это на прилагательное «кирейна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотему йокатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокте». «Хирокте кирейде». «Хирокте кирейде». «Тотему йокатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
4: «Каваии». «Каваии».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте. А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
4: «Сейкакуна». «Сейкакуна».
0: А «удобные»?
4: «Бенлина». «Бенлина».
0: Попробуйте.
7: «正確で便利ですね».
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
4: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: О бенто дайо. Боку га цукуттан да. Дозо.
3: きれい、すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
8: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
8: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 28 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы город.

главном. Предупреждение о сильных дождях остается в силе по всей Японии. Прошел месяц после сильного землетрясения в префектуре Кумамото. По словам эксперта в Непале, последствия оползней распространяются на 80 километров вниз по течению реки. А сейчас подробнее об этом. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе Хукурику в центральной Японии. Синоптики предупреждают, что и другие части страны могут пострадать до конца пятницы, и это резко увеличит риск стихийных бедствий. В регионах Тохоку, Канто-Кусин-Эцу, Токай, Кинки и северной части Кюсю также возможны чрезвычайно сильные дожди. Метеорологическое управление Японии предупреждает население о необходимости сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, разливами рек и оползнями. Экстренное предупреждение 5 уровня об опасности сильных дождей по 5-бальной шкале было понижено до 3 для 5 муниципалитетов в префектурах Исикава и Тояма. Предупреждение охватывает города Хакуи и Хими, а также Сика, Ходацу Симидзу и Нака-Ното. В некоторых районах префектур Исикава и Тояма до сих пор действует 4 уровень экстренного предупреждения о возможных оползнях. За 24 часа до 20:00 четверга в Хими и Хакуи выпало более 340 мм осадков. В городе Ходацу Симидзу 260 мм. Это новые рекордные показатели. Тем временем сообщается о многочисленных оползнях, а также о выходе рек из берегов и затоплении домов. Власти префектуры Исикава сообщают, что оползни в нескольких районах отрезали от внешнего мира более 200 человек. В пятницу исполняется месяц со дня мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото. Власти призывают население этого района сохранять бдительность в связи с возможностью новых сильных подземных толчков. Интенсивное землетрясение, произошедшего 28 июля, достигло максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7 в городах Уки и Хикава. Толчки вызвали серьезные разрушения на обширной территории. По данным Метеорологического управления Японии, частота подземных толчков в регионе умеренно снижается, но по-прежнему остается выше обычной. Управление призывает местных жителей в течение примерно еще месяца сохранять бдительность в связи с возможными землетрясениями интенсивностью около 5 минус или выше. По данным правительственной комиссии по исследованию землетрясений, это сильное землетрясение предположительно произошло в результате смещения отдельных участков зоны разлома Хинагу. Сейсмологи подчеркивают, что необходимо сохранять осторожность на случай новых сильных толчков, поскольку некоторые участки зоны разлома еще не сместились. После землетрясения префектуру Кумамото охватил палящий зной. 3 августа максимальная дневная температура в городе Кумамото поднялась до 40,3 градуса по Цельсию. В среду столбик термометра в городе Ясусиро достиг отметки 39,2 градуса. Оба показателя являются рекордными для этих городов с момента начала наблюдений. Представители метеоуправления ожидают, что в течение следующих 7 дней в префектуре сохранится изнурительно жаркая погода, а высокие температуры, по прогнозам, продержатся до начала сентября. Жителям префектуры следует принимать тщательные меры предосторожности против теплового удара при выполнении работ по уборке и восстановлению, а также других видах деятельности. В частности, им рекомендуется регулярно отдыхать и употреблять воду и соль каждые 20-30 минут. Эксперт проанализировал спутниковые снимки крупномасштабных оползней и внезапных наводнений, которые произошли в среду в приграничном районе между Непалом и Китаем, и установил, что последствия распространились как минимум на 80 километров ниже по течению от места оползня.
профессор Ватанабе Хиденори из Высшей школы Токийского университета проанализировал изображения районов вокруг этого места, расположенного примерно в 70 километрах к северу от столицы Непала, Катманду. По его словам, на снимках, сделанных во вторник, видны, по всей видимости, ледник и камни на склоне горы. Однако снимки, сделанные в среду, показывают, что большой участок склона сильно размыт и обрушился. Примерно в 7 километрах ниже по течению от места обрушения со стороны Непала долину завалило обломками, а склоны, некогда зеленые и покрытые деревьями, пожелтели. Ватанабе говорит, что обесцвеченная территория может простираться на высоту до 800 метров над низом долины. На снимках также видно, что примерно в 60 километрах ниже по течению от места происшествия река расширилась до 300 метров, а некоторые населенные пункты вдоль реки оказались затоплены мутным потоком. Даже примерно в 80 километрах ниже по течению река вышла из берегов, и можно увидеть затопленные участки вокруг зданий. Профессор говорит, что катастрофа могла быть вызвана одновременным обрушением ледника и горных пород. Он отмечает, что последствия обрушения распространились примерно на 80 километров вниз по течению и, возможно, образовалось огромное количество наносов. Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран. Однако спустя почти 6 месяцев с начала конфликта власти Ирана не проявляют практически никаких признаков готовности к компромиссу. Это противостояние оказывает влияние на общественное мнение в США. Результаты опроса показали, что большинство американцев ожидают, что военное вмешательство продлится долгое время. Информационное агентство Reuters и исследовательская компания Ipsos провели опрос среди более чем 1200 американцев в возрасте от 18 лет и старше в течение 4 дней по 24 августа. Результаты опроса показали, что 83% респондентов ожидают, что военное вмешательство США продлится долгое время. Вскоре после начала конфликта в начале марта этот показатель составлял всего 60%. Лишь 25% респондентов одобряют действия президента Дональда Трампа в данной ситуации, тогда как 63% выразили неодобрение. Однако среди сторонников республиканской партии действия Трампа одобрили 62%. Профессор университета штата Мэн Марк Брюер, изучающий общественное мнение и политику, поделился с NHK своим мнением о том, что приводит к снижению рейтингов. Как предположил Брюер, главная причина заключается в том, что большинство американцев не видят в данном военном конфликте реальной необходимости и не понимают, почему США вступили в войну с Ираном. На этом мы завершаем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами – традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга цукуттанда. Дозо.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакуте оисии десу.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
2: Кайто,
0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает:
2: Боку, шефу ни наритайнда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет:
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: О бенто дайо.
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный. Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет, типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными – замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакуте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакуте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Амакуте ойси десу». «Коно тамаго яки, амакуте ойси десу».
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
5: Уэно-коуэн, доу дешта ка?
6: Хирокуте кирэй де, тотемо ёкатта дес.
0: Давайте разберем эти фразы.
5: Уэно-коуэн, доу дешта ка?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. «До дештака» – это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
6: «Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес».
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: «Хирокуте» – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. «Кирэй де» – это «на» прилагательное «кирэйна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотэмо ёкатта дес» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
4: «Хирокуте». «Хирокуте кирэй де». «Хирокуте кирэй де». «Тотэмо ёкатта дес».
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
4: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?

0: Кавайи.
1: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
2: Чисакуте кавайи десу не. Чисакуте кавайи десу не.
1: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
0: Сейкакуна. Сейкакуна.
1: А «удобны»?
0: Бенрина. Бенрина.
1: Попробуйте.
3: Сейкакуде бенри десу не. Сейкакуде бенри десу не.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
4: Доза.
1: Доза в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
5: Послушайте и повторите.
0: Доза.
1: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делится впечатлениями.
4: Обенто да йо. Боку га цукутта да. Доузо.
6: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамаго яки амакуте оиши десу.
7: Кайто ва хонто ни риори га джоузу да не.
4: Боку шефу ни наритай нда.
7: Ии не.
5: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
1: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
5: Конечно, и не раз. Например, в токийский парк Йойоги.
1: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
5: А куда чаще всего отправляются на оханами?
1: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
5: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 28 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Предупреждение о сильных дождях остается в силе по всей Японии. Прошел месяц после сильного землетрясения в префектуре Кумамото. По словам экспертов в Непале, последствия оползней распространяются на 80 километров вниз по течению реки. А сейчас подробнее об этом. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе Хукурику в центральной Японии. Синоптики предупреждают, что и другие части страны могут пострадать до конца пятницы, и это резко увеличит риск стихийных бедствий. В регионах Тохоку, Канто, Кусин-Эцу, Токай, Кинки и северной части Кюсю также возможны чрезвычайно сильные дожди. Метеорологическое управление Японии предупреждает население о необходимости сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, разливами рек и оползнями. Экстренное предупреждение 5 уровня об опасности сильных дождей по 5-бальной шкале было понижено до 3 для 5 муниципалитетов в префектурах Исикава и Тояма. Предупреждение охватывает города Хакуи и Хими, а также Сика, Ходацу Симидзу и Нака-Ното. В некоторых районах префектур Исикава и Тояма до сих пор действует 4 уровень экстренного предупреждения о возможных оползнях. За 24 часа до 20:00 четверга в Хими и Хакуи выпало более 340 мм осадков. В городе Ходацу Симидзу 260 мм. Это новые рекордные показатели. Тем временем сообщается о многочисленных оползнях, а также о выходе рек из берегов и затоплении домов. Власти префектуры Исикава сообщают, что оползни в нескольких районах отрезали от внешнего мира более 200 человек. В пятницу исполняется месяц со дня мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото. Власти призывают население этого района сохранять бдительность в связи с возможностью новых сильных подземных толчков. Интенсивное землетрясение, произошедшего 28 июля, достигло максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7 в городах Уки и Хикава. Толчки вызвали серьезные разрушения на обширной территории. По данным Метеорологического управления Японии, частота подземных толчков в регионе умеренно снижается, но по-прежнему остается выше обычной. Управление призывает местных жителей в течение примерно еще месяца сохранять бдительность в связи с возможными землетрясениями интенсивностью около 5 минус или выше. По данным правительственной комиссии по исследованию землетрясений, это сильное землетрясение предположительно произошло в результате смещения отдельных участков зоны разлома Хинагу. Сейсмологи подчеркивают, что необходимо сохранять осторожность на случай новых сильных толчков, поскольку некоторые участки зоны разлома еще не сместились. После землетрясения префектуру Кумамото охватил палящий зной. 3 августа максимальная дневная температура в городе Кумамото поднялась до 40,3 градуса по Цельсию. В среду столбик термометра в городе Ясусиро достиг отметки 39,2 градуса. Оба показателя являются рекордными для этих городов с момента начала наблюдений. Представители метеоуправления ожидают, что в течение следующих 7 дней в префектуре сохранится изнурительно жаркая погода, а высокие температуры, по прогнозам, продержатся до начала сентября. Жителям префектуры следует принимать тщательные меры предосторожности против теплового удара при выполнении работ по уборке и восстановлению, а также других видах деятельности. В частности, им рекомендуется регулярно отдыхать и употреблять воду и соль каждые 20-30 минут. Эксперт проанализировал спутниковые снимки крупномасштабных оползней
и внезапных наводнений, которые произошли в среду в приграничном районе между Непалом и Китаем, и установил, что последствия распространились как минимум на 80 километров ниже по течению от места оползня. Профессор Ватанабе Хиденори из Высшей школы Токийского университета проанализировал изображения районов вокруг этого места, расположенного примерно в 70 километрах к северу от столицы Непала Катманду. По его словам, на снимках, сделанных во вторник, видны, по всей видимости, ледник и камни на склоне горы. Однако снимки, сделанные в среду, показывают, что большой участок склона сильно размыт и обрушился. Примерно в 7 километрах ниже по течению от места обрушения со стороны Непала долину завалило обломками, а склоны, некогда зеленые, покрытые деревьями, пожелтели. Ватанабе говорит, что обесцвеченная территория

Территория может простираться на высоту до 800 метров над низом долины. На снимках также видно, что примерно в 60 километрах ниже по течению от места происшествия река расширилась до 300 метров, а некоторые населенные пункты вдоль реки оказались затоплены мутным потоком. Даже примерно в 80 километрах ниже по течению река вышла из берегов, и можно увидеть затопленные участки вокруг зданий. Профессор говорит, что катастрофа могла быть вызвана одновременным обрушением ледника и горных пород. Он отмечает, что последствия обрушения распространились примерно на 80 километров вниз по течению и, возможно, образовалось огромное количество наносов. Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран. Однако спустя почти 6 месяцев с начала конфликта власти Ирана не проявляют практически никаких признаков готовности к компромиссу. Это противостояние оказывает влияние на общественное мнение в США. Результаты опроса показали, что большинство американцев ожидают, что военное вмешательство продлится долгое время. Информационное агентство Reuters и исследовательская компания Ipsos провели опрос среди более чем 1200 американцев в возрасте от 18 лет и старше в течение 4 дней по 24 августа. Результаты опроса показали, что 83% респондентов ожидают, что военное вмешательство США продлится долгое время. Вскоре после начала конфликта в начале марта этот показатель составлял всего 60%. Лишь 25% респондентов одобряют действия президента Дональда Трампа в данной ситуации, тогда как 63% выразили неодобрение. Однако среди сторонников республиканской партии действия Трампа одобрили 62%. Профессор университета штата Мэн Марк Брюер, изучающий общественное мнение и политику, поделился с NHK своим мнением о том, что приводит к снижению рейтингов. Как предположил Брюер, главная причина заключается в том, что большинство американцев не видят в данном военном конфликте реальной необходимости и не понимают, почему США вступили в войну с Ираном. На этом мы завершаем информационный выпуск. В эфире Радио Японии. Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами – традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
3: А
0: теперь разберем фразы по порядку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит:
2: お弁当だよ.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Бокуга цукуттанда. Дозо.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит:
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
4: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
4: Коно тамагояки амакте ойсии дес.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит:
5: Кайто, 本当に料理が上手だね.

0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает.
2: Боку, шефу ни наритай да.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет.
3: Ине.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
4: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Обенто да йо. Боку га цукуттан да. Доузо.
3: Кире. Сугой. Итадакимасу. この卵焼き、甘くて美味しいです。
5: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
5: いいね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
3: この卵焼き、甘くて美味しいです。
0: Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. «Коно тамагояки» означает «этот японский омлет». «Тамагояки» – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с ойси, амай превращается в амакуте, за которым следует ойси. Все вместе получается амакуте ойси.
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Амакуте ойси десу. Коно тамаго яки, амакуте ойси десу.
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
7: Уэно-коуэн, доу дэшта ка?
8: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дэс.
0: Давайте разберем эти фразы.
7: Уэно-коуэн, доу дэшта ка?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно-коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. Доу дэшта ка? Это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
8: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта десу.
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: Хирокуте – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. Кирэй де – это на прилагательное «кирэйна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотэмо ёкатта десу» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Хирокуте. Хирокуте кирэй де. Хирокуте кирэй де. Тотэмо ёкатта десу.
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
6: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
6: «Каваи». «Каваи».
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
8: Чисакуте кавайи десу не. Чисакуте кавайи десу не.
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать пунктуальные и удобные. Пунктуальные – это
6: сэйкакуна. Сэйкакуна.
0: А удобные?
6: Бенрина. Бенрина.
0: Попробуйте.
2: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Дозо.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
6: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: О бенто да йо. Боку га цукуттан да. Дозо.
3: Кире. Сугой. Итадакимасу. Коно тамаго яки амакуте оиши десу.
5: Кайто ва хонтоу ни рёри га джозу да не.
2: Боку шефу ни наритай нда.
5: Ии не.
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз, например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 28 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Предупреждение о сильных дождях остается в силе по всей Японии. Прошел месяц после сильного землетрясения в префектуре Кумамото. По словам экспертов, в Непале последствия оползней распространяются на 80 километров вниз по течению реки. А сейчас подробнее об этом. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе Хокурику в центральной Японии. Синоптики предупреждают, что и другие части страны могут пострадать до конца пятницы, и это резко увеличит риск стихийных бедствий. В регионах Тохоку, Канто, Кусин-Эцу, Токай, Кинки и северной части Кюсю также возможны чрезвычайно сильные дожди. Метеорологическое управление Японии предупреждает население о необходимости сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, разливами рек и оползнями. Экстренное предупреждение 5 уровня об опасности сильных дождей по 5-бальной шкале было понижено до 3 для 5 муниципалитетов в префектурах Исикава и Тояма. Предупреждение охватывает города Хакуи и Хими, а также Сика, Ходацу Симидзу и Нака-Ното. В некоторых районах префектур Исикава и Тояма до сих пор действует 4 уровень экстренного предупреждения о возможных оползнях. За 24 часа до 20:00 четверга в Хими и Хакуи выпало более 340 мм осадков. В городе Ходацу Симидзу 260 мм. Это новые рекордные показатели. Тем временем сообщается о многочисленных оползнях, а также о выходе рек из берегов и затоплении домов. Власти префектуры Исикава сообщают, что оползни в нескольких районах отрезали от внешнего мира более 200 человек. В пятницу исполняется месяц со дня мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото. Власти призывают население этого района сохранять бдительность в связи с возможностью новых сильных подземных толчков. Интенсивное землетрясение, произошедшего 28 июля, достигло максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7 в городах Уки и Хикава. Толчки вызвали серьезные разрушения на обширной территории. По данным Метеорологического управления Японии, частота подземных толчков в регионе умеренно снижается, но по-прежнему остается выше обычной. Управление призывает местных жителей в течение примерно еще месяца сохранять бдительность в связи с возможными землетрясениями интенсивностью около 5 минус или выше. По данным правительственной комиссии по исследованию землетрясений, это сильное землетрясение предположительно произошло в результате смещения

Термометра в городе Ясусиро достиг отметки 39,2 градуса. Оба показателя являются рекордными для этих городов с момента начала наблюдений. Представители метеоуправления ожидают, что в течение следующих 7 дней в префектуре сохранится изнурительно жаркая погода, а высокие температуры, по прогнозам, продержатся до начала сентября. Жителям префектуры следует принимать тщательные меры предосторожности против теплового удара при выполнении работ по уборке и восстановлению, а также других видах деятельности. В частности, им рекомендуется регулярно отдыхать и употреблять воду и соль каждые 20-30 минут. Эксперт проанализировал спутниковые снимки крупномасштабных оползней и внезапных наводнений, которые произошли в среду в приграничном районе между Непалом и Китаем, и установил, что последствия распространились как минимум на 80 километров ниже по течению от места оползня. Профессор Ватанабе Хиденори из Высшей школы Токийского университета проанализировал изображения районов вокруг этого места, расположенного примерно в 70 километрах к северу от столицы Непала – Катманду. По его словам, на снимках, сделанных во вторник, видны, по всей видимости, ледник и камни на склоне горы. Однако снимки, сделанные в среду, показывают, что большой участок склона сильно размыт и обрушился. Примерно в 7 километрах ниже по течению от места обрушения со стороны Непала долину завалило обломками, а склоны, некогда зеленые, покрытые деревьями, пожелтели. Ватанабе говорит, что обесцвеченная территория может простираться на высоту до 800 метров над низом долины. На снимках также видно, что примерно в 60 километрах ниже по течению от места происшествия река расширилась до 300 метров, а некоторые населенные пункты вдоль реки оказались затоплены мутным потоком. Даже примерно в 80 километрах ниже по течению река вышла из берегов, и можно увидеть затопленные участки вокруг зданий. Профессор говорит, что катастрофа могла быть вызвана одновременным обрушением ледника и горных пород. Он отмечает, что последствия обрушения распространились примерно на 80 километров вниз по течению и, возможно, образовалось огромное количество наносов. Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран. Однако спустя почти 6 месяцев с начала конфликта власти Ирана не проявляют практически никаких признаков готовности к компромиссу. Это противостояние оказывает влияние на общественное мнение в США. Результаты опроса показали, что большинство американцев ожидают, что военное вмешательство продлится долгое время. Информационное агентство Reuters и исследовательская компания Ipsos провели опрос среди более чем 1200 американцев в возрасте от 18 лет и старше в течение 4 дней по 24 августа. Результаты опроса показали, что 83% респондентов ожидают, что военное вмешательство США продлится долгое время. Вскоре после начала конфликта в начале марта этот показатель составлял всего 60%. Лишь 25% респондентов одобряют действия президента Дональда Трампа в данной ситуации, тогда как 63% выразили неодобрение. Однако среди сторонников республиканской партии действия Трампа одобрили 62%. Профессор университета штата Мэн Марк Брюер, изучающий общественное мнение и политику, поделился с NHK своим мнением о том, что приводит к снижению рейтингов. Как предположил Брюер, главная причина заключается в том, что большинство американцев не видят в данном военном конфликте реальной необходимости и не понимают, почему США вступили в войну с Ираном. На этом мы завершаем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 28 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Предупреждение о сильных дождях остается в силе по всей Японии. Прошел месяц после сильного землетрясения в префектуре Кумамото. По словам экспертов в Непале, последствия оползней распространяются на 80 километров вниз по течению реки. А сейчас подробнее об этом. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе Хукурику в центральной Японии. Синоптики предупреждают, что и другие части страны могут пострадать до конца пятницы, и это резко увеличит риск стихийных бедствий. В регионах Тохоку, Канто-Кусин-Эцу, Токай, Кинки и северной части Кюсю также возможны чрезвычайно сильные дожди. Метеорологическое управление Японии предупреждает население о необходимости сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, разливами рек и оползнями. Экстренное предупреждение 5 уровня об опасности сильных дождей по 5-бальной шкале было понижено до 3 для 5 муниципалитетов в префектурах Исикава и Тояма. Предупреждение охватывает города Хакуи и Хими, а также Сика, Ходацу Симидзу и Наканото. В некоторых районах префектур Исикава и Тояма до сих пор действует 4 уровень экстренного предупреждения о возможных оползнях. За 24 часа до 20:00 четверга в Хими и Хакуи выпало более 340 мм осадков. В городе Ходацу Симидзу 260 мм. Это новые рекордные показатели. Тем временем сообщается о многочисленных оползнях, а также о выходе рек из берегов и затоплении домов. Власти префектуры Исикава сообщают, что оползни в нескольких районах отрезали от внешнего мира более 200 человек. В пятницу исполняется месяц со дня мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото. Власти призывают население этого района сохранять бдительность в связи с возможностью новых сильных подземных толчков. Интенсивное землетрясение, произошедшего 28 июля, достигло максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7 в городах Уки и Хикава. Толчки вызвали серьезные разрушения на обширной территории. По данным Метеорологического управления Японии, частота подземных толчков в регионе умеренно снижается, но по-прежнему остается выше обычной. Управление призывает местных жителей в течение примерно еще месяца сохранять бдительность в связи с возможными землетрясениями интенсивностью около 5 минус или выше. По данным правительственной комиссии по исследованию землетрясений, это сильное землетрясение предположительно произошло в результате смещения отдельных участков зоны разлома Хинагу. Сейсмологи подчеркивают, что необходимо сохранять осторожность на случай новых сильных толчков, поскольку некоторые участки зоны разлома еще не сместились. После землетрясения префектуру Кумамото охватил палящий зной. 3 августа максимальная дневная температура в городе Кумамото поднялась до 40,3 градуса по Цельсию. В среду столбик термометра в городе Ясусиро достиг отметки 39,2 градуса. Оба показателя являются рекордными для этих городов с момента начала наблюдений. Представители метеоуправления ожидают, что в течение следующих 7 дней в префектуре сохранится изнурительно жаркая погода, а высокие температуры, по прогнозам, продержатся до начала сентября. Жителям префектуры следует принимать тщательные меры предосторожности против теплового удара при выполнении работ по уборке и восстановлению, а также

школы Токийского университета, проанализировал изображения районов вокруг этого места, расположенного примерно в 70 километрах к северу от столицы Непала, Катманду. По его словам, на снимках, сделанных во вторник, видны, по всей видимости, ледник и камни на склоне горы. Однако снимки, сделанные в среду, показывают, что большой участок склона сильно размыт и обрушился. Примерно в 7 километрах ниже по течению от места обрушения со стороны Непала долину завалило обломками, а склоны, некогда зеленые и покрытые деревьями, пожелтели. Ватанабе говорит, что обесцвеченная территория может простираться на высоту до 800 метров над низом долины. На снимках также видно, что примерно в 60 километрах ниже по течению от места происшествия река расширилась до 300 метров, а некоторые населенные пункты вдоль реки оказались затоплены мутным потоком. Даже примерно в 80 километрах ниже по течению река вышла из берегов, и можно увидеть затопленные участки вокруг зданий. Профессор говорит, что катастрофа могла быть вызвана одновременным обрушением ледника и горных пород. Он отмечает, что последствия обрушения распространились примерно на 80 километров вниз по течению, и, возможно, образовалось огромное количество наносов. Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран, однако спустя почти 6 месяцев с начала конфликта власти Ирана не проявляют практически никаких признаков готовности к компромиссу. Это противостояние оказывает влияние на общественное мнение в США. Результаты опроса показали, что большинство американцев ожидают, что военное вмешательство продлится долгое время. Информационное агентство Reuters и исследовательская компания Ipsos провели опрос среди более чем 1200 американцев в возрасте от 18 лет и старше в течение 4 дней по 24 августа. Результаты опроса показали, что 83% респондентов ожидают, что военное вмешательство США продлится долгое время. Вскоре после начала конфликта в начале марта этот показатель составлял всего 60%. Лишь 25% респондентов одобряют действия президента Дональда Трампа в данной ситуации, тогда как 63% выразили неодобрение. Однако среди сторонников республиканской партии действия Трампа одобрили 62%. Профессор университета штата Мэн Марк Брюер, изучающий общественное мнение и политику, поделился с NHK своим мнением о том, что приводит к снижению рейтингов. Как предположил Брюер, главная причина заключается в том, что большинство американцев не видят в данном военном конфликте реальной необходимости и не понимают, почему США вступили в войну с Ираном. На этом мы завершаем информационный выпуск. В эфире Радио Японии. Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами, традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。あ、теперь разберём фразы по порядку.

0: коробку.
1: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит.
2: Обенто да йо.
0: Здесь обед в коробочке.
2: Боку га цукуттан да. Доузо.
0: Я сам приготовил. Угощайтесь.
1: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит.
3: Кире!
0: Как красиво!
1: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
0: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
0: Давайте есть!
1: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакте ойсии дес.
0: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
1: Мия говорит.
4: Кайто ва хонтони рёри га джозу да не.
0: Кайто, ты правда отличный повар.
1: Кайто отвечает.
2: Боку шефу ни наритай нда.
0: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
1: Мия кивает и добавляет.
4: Ии не.
0: Звучит хорошо.
1: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
5: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Обенто да йо. Боку га цукуттан да. Доузо.
3: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамагояки амакте ойсии дес.
4: Кайто ва хонтони рёри га джозу да не.
2: Боку шефу ни наритай нда.
4: Ии не.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
3: Коно тамагояки амакте ойсии дес.
0: Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамагояки означает «этот японский омлет». Тамагояки – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с «ойси», «амай» превращается в «амакте», за которым следует «ойси». Все вместе получается «амакте ойси».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Амакуте ойсии десу. Коно тамаго яки амакуте ойсии десу.
1: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
7: Уэно коуэн, доу дешта ка?
8: Хирокуте кирэй де.
0: Давайте разберем эти фразы.
7: Уэно коэн, доу дешта ка?
1: Как тебе парк Уэно?
0: Уэно коэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. Доу дешта ка? Это понравился ли? Вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
8: Хирокуте кирэй де. Тотемо йокатта десу.
1: Большой и красивый, очень приятный.
0: Хирокте – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. Кирейде – это на прилагательное «кирейна», красивый, в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотемо йокатта десу» означает «очень приятный».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Хирокуте. Хирокуте кирэй де. Хирокуте кирэй де. Тотемо йокатта десу.
0: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
6: «Чисай». «Чисай».
0: А «милый»?
6: かわいい。かわいい。
0: В конце предложения добавьте частицу «не», обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
3: Чисакуте кавайи десу не. Чисакуте кавайи десу не.
0: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать «пунктуальные» и «удобные». «Пунктуальные» — это...
6: Сейкакуна. Сейкакуна.
0: А удобны?
6: Бенлина. Бенлина.
0: Попробуйте.
2: Сейкакуде бенли десу не. Сейкакуде бенли десу не.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
2: Доза.
0: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
1: Послушайте и повторите.
6: Дозо.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
2: О бенто да йо. Боку га цукуттан да. Дозо.
3: きれい、すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
0: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
1: Конечно, и не раз, например, в токийский парк Йойоги.
0: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта – начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
1: А куда чаще всего отправляются на оханами?
0: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекает людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 28 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Предупреждение о сильных дождях остается в силе по всей Японии. Прошел месяц после сильного землетрясения в префектуре Кумамото. По словам экспертов, в Непале последствия оползней распространяются на 80 километров вниз по течению реки. А сейчас подробнее об этом. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе Хокурику в центральной Японии. Синоптики предупреждают, что и другие части страны могут пострадать до конца пятницы, и это резко увеличит риск стихийных бедствий. В регионах Тохоку, Канто-Кусин-Эцу, Токай, Кинки и северной части Кюсю также возможны чрезвычайно сильные дожди. Метеорологическое управление Японии предупреждает население о необходимости сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, разливами рек и оползнями. Экстренное предупреждение 5 уровня об опасности сильных дождей по 5-бальной шкале было понижено до 3 для 5 муниципалитетов в префектурах Исикава и Тояма. Предупреждение охватывает города Хакуи и Хими, а также Сика, Ходацу Симидзу и Нака-Ното. В некоторых районах префектур Исикава и Тояма до сих пор действует 4 уровень экстренного предупреждения о возможных оползнях. За 24 часа до 20:00 четверга в Хими и Хакуи выпало более 340 мм осадков. В городе Ходацу Симидзу 260 мм. Это новые рекордные показатели. Тем временем сообщается о многочисленных оползнях, а также о выходе рек из берегов и затоплении домов. Власти префектуры Исикава сообщают, что оползни в нескольких районах отрезали от внешнего мира более 200 человек. В пятницу исполняется месяц со дня мощного землетрясения в юго-западной японской префектуре Кумамото. Власти призывают население этого района сохранять бдительность в связи с возможностью новых сильных подземных толчков. Интенсивное землетрясение, произошедшего 28 июля, достигло максимальной отметки 7 по японской шкале от 0 до 7 в городах Уки и Хикава. Толчки вызвали серьезные разрушения на обширной территории. По данным Метеорологического управления Японии, частота подземных толчков в регионе умеренно снижается, но по-прежнему остается выше обычной. Управление призывает местных жителей в течение примерно еще месяца сохранять бдительность в связи с возможными землетрясениями интенсивностью около 5 минус или выше. По данным правительственной комиссии по исследованию землетрясений, это сильное землетрясение предположительно произошло в результате смещения отдельных участков зоны разлома Хинагу. Сейсмологи подчеркивают, что необходимо сохранять осторожность на случай новых сильных толчков, поскольку некоторые участки зоны разлома еще не сместились. После землетрясения префектуру Кумамото охватил палящий зной. 3 августа максимальная дневная температура в городе Кумамото поднялась до 40,3 градуса по Цельсию. В среду столбик термометра в городе Ясусиро достиг отметки 39,2 градуса. Оба показателя являются рекордными для этих городов с момента начала наблюдений. Представители метеоуправления ожидают, что в течение следующих 7 дней в префектуре сохранится изнурительно жаркая погода, а высокие температуры, по прогнозам, продержатся до начала сентября. Жителям префектуры следует принимать тщательные меры предосторожности против теплового удара при выполнении работ по уборке и восстановлению, а также других видах деятельности. В частности, им рекомендуется регулярно отдыхать и употреблять воду и соль каждые 20-30 минут. Эксперт проанализировал спутниковые снимки крупномасштабных оползней
и внезапных наводнений, которые произошли в среду в приграничном районе между Непалом и Китаем, и установил, что последствия распространились как минимум на 80 километров ниже по течению от места оползня. Профессор Ватанабе Хиденори из Высшей школы Токийского университета проанализировал изображения районов вокруг этого места, расположенного примерно в 70 километрах к северу от столицы Непала, Катманду. По его словам, на снимках, сделанных во вторник, видны, по всей видимости, ледник и камни на склоне горы. Однако снимки, сделанные в среду, показывают, что большой участок склона сильно размыт и обрушился. Примерно в 7 километрах ниже по течению от места обрушения со стороны Непала долину завалило обломками, а склоны, некогда зеленые, покрытые деревьями, пожелтели. Ватанабе говорит, что обесцвеченная территория может простираться на высоту до 800 метров над низом долины. На снимках также видно, что примерно в 60 километрах ниже по течению от места происшествия река расширилась до 300 метров, а некоторые населенные пункты вдоль реки оказались затоплены мутным потоком. Даже примерно в 80 километрах ниже по течению река вышла из берегов, и можно увидеть затопленные участки вокруг зданий. Профессор говорит, что катастрофа могла быть вызвана одновременным обрушением ледника и горных пород. Он отмечает, что последствия обрушения распространились примерно на 80 километров вниз по течению и, возможно, образовалось огромное количество наносов. Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран, однако спустя почти 6 месяцев с начала конфликта власти Ирана не проявляют практически никаких признаков готовности к компромиссу. Это противостояние оказывает влияние на общественное мнение в США. Результаты опроса показали, что большинство американцев ожидают, что военное вмешательство продлится долгое время. Информационное агентство Reuters и исследовательская компания Ipsos провели опрос среди более чем 1200 американцев в возрасте от 18 лет и старше в течение 4 дней по 24 августа. Результаты опроса показали, что 83% респондентов ожидают, что военное вмешательство США продлится долгое время. Вскоре после начала конфликта в начале марта этот показатель составлял всего 60%. Лишь 25% респондентов одобряют действия президента Дональда Трампа в данной ситуации, тогда как 63% выразили неодобрение. Однако среди сторонников республиканской партии действия Трампа одобрили 62%. Профессор университета штата Мэн Марк Брюер, изучающий общественное мнение и политику, поделился с NHK своим мнением о том, что приводит к снижению рейтингов. Как предположил Брюер, главная причина заключается в том, что большинство американцев не видят в данном военном конфликте реальной необходимости и не понимают, почему США вступили в войну с Ираном. На этом мы завершаем информационный выпуск. В эфире Радио Японии. Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 26-й урок, на котором мы расскажем, как поделиться несколькими впечатлениями. А еще мы поговорим о ханами – традиции любования цветущей сакурой.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Там и ее друзья Мия и Кайто, взяв с собой робота Харусан, отправились в парк на Оханами. Оханами – это весенняя традиция любования прекрасной цветущей сакурой. Люди гуляют по паркам и устраивают пикники под деревьями. Там и ее друзья положили на землю подстилку и устроились под сакурой.
0: Послушайте диалог 26-го урока.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: А теперь разберем фразы по порядку.

0: Кайто выкладывает обед в коробочке в центр и говорит.
1: Обенто да йо.
2: Здесь обед в коробочке.
1: Боку га цукуттан да. Доузо.
2: Я сам приготовил. Угощайтесь.
0: Мия впечатлена красивым видом еды и говорит.
3: Кире!
2: Как красиво!
0: На там это тоже произвело впечатление.
3: Сугой!
2: Выглядит потрясающе!
3: Итадакимас!
2: Давайте есть!
0: Там пробует японский омлет.
3: Коно тамагояки амакте ойси дес.
2: Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
0: Мия говорит.
4: Кайто ва хонто ни рёри га джозу да не.
2: Кайто, ты правда отличный повар.
0: Кайто отвечает.
1: Боку шефу ни наритай нда.
2: Когда-нибудь я хочу стать шеф-поваром.
0: Мия кивает и добавляет.
4: Ии не.
2: Звучит хорошо.
0: Кажется, у Кайто настоящий талант в кулинарии.
5: Давайте послушаем диалог еще раз.
1: Обенто да йо. Боку га цукуттан да. Доузо.
3: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамаго яки амакуте ойсии дес.
4: Кайто ва хонто ни рёри га джозу да не.
1: Боку шефу ни наритай нда.
4: Ии не.
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот японский омлет сладкий и очень вкусный.
3: Коно тамаго яки амакуте ойсии дес.
2: Запомните структуру этой фразы, и вы сможете делиться своими впечатлениями более в сложной форме. Давайте разберем значение фразы. Коно тамаго яки означает «этот японский омлет». Тамаго яки – японский омлет – типичное блюдо для упакованного в коробочку обеда. Яйца смешиваются с бульоном и сахаром, затем они жарятся тонкими слоями и заворачиваются рулетом. Исходная форма слова «амакуте» – это и прилагательное «амай», которое означает «сладкий». «Ойсий» – это «вкусный». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как соединить в предложении два прилагательных. В случае с «и» прилагательными замените окончание «и» на «куте». В сегодняшней фразе, когда «амай» соединяется с ойси, амай превращается в амакуте, за которым следует ойси. Все вместе получается амакуте ойси.
0: Послушайте и повторите вслух.
6: Амакуте ойси дес. Коно тамаго яки амакуте ойси дес.
0: А теперь послушайте, как собеседники обмениваются впечатлениями о парке.
7: Уэно коуэн, доу дэшта ка?
8: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дэс.
2: Давайте разберем эти фразы.
7: Уэно коуэн, доу дэшта ка?
0: Как тебе парк Уэно?
2: Уэно коуэн – это парк Уэно, большой парк в Токио. Доу дэшта ка? Это «понравился ли?» – вопрос, который используется, чтобы узнать о впечатлениях в прошлом.
8: Хирокуте кирэй де, тотэмо ёкатта дес.
0: Большой и красивый, очень приятный.
2: Хирокуте – это прилагательное «хирой», которое означает «просторный», в форме, которая позволяет соединить это слово с другим прилагательным. Кирэй де – это на прилагательное «кирэйна», красивый в форме присоединения к следующему прилагательному. Чтобы соединить два «на» прилагательных, замените окончание «на» на «де». «Тотэмо ёкатта дес» означает «очень приятный».
0: Послушайте и повторите вслух.
6: Хирокуте. Хирокуте кирэй де. Хирокуте кирэй де. Тотэмо ёкатта дес.
2: Давайте попрактикуемся с другими прилагательными. Предположим, вам подарили сувенир с изображениями кошек. Попробуйте сказать «маленький и милый», правда? «Маленький» — это...
6: «Чисай». «Чисай».
2: А «милый»?

0: Кавайи.
1: В конце предложения добавьте частицу не, обозначающую, что вы ждете согласия. Попробуйте.
2: Чисакуте кавайи десу не. Чисакуте кавайи десу не.
1: А теперь у вас спрашивают мнение о японских поездах. Попробуйте сказать пунктуальные и удобные. Пунктуальные – это?
0: Сейкакуна. Сейкакуна.
1: А удобные?
0: Бенрина. Бенрина.
1: Попробуйте.
3: Сейкакуде бенри десу не. Сейкакуде бенри десу не.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит Кайто. Он произнес ее, открывая коробочку с ланчем. Запомните ее.
4: Дозо.
1: Дозо в данном случае означает «пожалуйста, угощайтесь». Вообще, это слово используется в разных ситуациях, когда вы предлагаете кому-то еду или разрешаете что-то сделать. Также можно использовать эту фразу, когда вы что-то вручаете человеку.
5: Послушайте и повторите.
0: Дозо.
1: Давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как там делятся впечатлениями.
4: Обенто да ё. Боку га цукуттан да. Дозо.
6: Кире. Сугой. Итадакимас. Коно тамаго яки амакуте оиши дес.
7: Кайто ва хонто ни рёри га джозу да не.
4: Боку шефу ни наритай нда.
7: Ии не.
5: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о традиции любования цветущей сакурой – оханами.
1: Настя, я уверен, что вы уже ходили на оханами.
5: Конечно, и не раз, например, в токийский парк Йойоги.
1: Прекрасно. Сакура в Японии начинает цвести примерно в марте и заканчивает в мае. Первые цветки появляются на юге, а затем постепенно раскрываются в более северных регионах. В Токио самое лучшее время для любования сакурой обычно в конце марта, начале апреля. Жители по всей стране следят за прогнозами, когда же начнется цветение сакуры в их регионе. Многие планируют свои оханами, исходя из этих прогнозов.
5: А куда чаще всего отправляются на оханами?
1: Обычно в ближайшие парки, аллеи, вдоль которых высажены деревья сакуры. Также популярны другие площадки, известные прекрасными деревьями. Настоящие энтузиасты занимают лучшие места с рассветом. Среди наиболее популярных мест в Токио – парк Уэно и национальный парк Синдзюку-Гёэн. Также привлекают людей деревья вдоль рек Сумида и Мегуро. Отдельное удовольствие – полюбоваться сакурой вечером, когда деревья подсвечиваются фонариками. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
5: На следующем уроке там отправится в популярный ресторан с лапшой рамен. Оставайтесь с нами!